0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется вне Свежезаславля, Крупка, Клецки и старых дорогах в Минске плюс 13.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какой проект запускают в Беларуси и что происходит в космосе.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил олимпийского чемпиона Леонида Тараненко с 70-летием. Президент отметил, что с его именем неразрывно связаны яркие страницы белорусской тяжелой атлетики. Леонид Тараненко – выдающийся мастер, его достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Глава государства также подчеркнул его многолетнюю общественную деятельность, продвижение олимпийских идеалов и поддержку ветеранов отрасли. Президент пожелал юбиляру крепкого здоровья и благополучия. В Беларуси начнут помогать работникам бороться с выгоранием. Пилотный проект запустят по промышленной психологии в Могилевской области. Первыми участниками станут 5 компаний региона. Авторы проекта считают, многие производственные проблемы связаны не с техникой, а с человеческим фактором – стрессом, конфликтами в коллективе и потерей мотивации. Если эксперимент признают удачным, его распространят по всем предприятиям страны.
0: К новостям в мире.
1: На Филиппинах выросло число жертв землетрясения. Погибли 55 человек. Пострадали около 1120 человек. Землетрясение магнитудой 8 баллов произошло еще в понедельник у южного побережья острова Минданао. За ним последовали сотни подземных толчков. На острове продолжаются поисково-спасательные операции. И к новостям в регионе. Стали известны самые популярные специальности в колледжах Минской области. В прошлом году ребята чаще выбирали инженерные, строительные и педагогические специальности. Среди рабочих профессий лидируют водитель, электромонтер и продавец. В этом году на бюджетную форму обучения планируют принять почти 6500 человек. Абитуриенты все чаще выбирают практикоориентированные специальности, которые позволяют быстрее найти работу и получать стабильный доход. И в завершении выпуска световой день на планете Меркурий длится 88 земных суток. Об этом рассказали российские астрономы. Если бы человек жил там, заката пришлось бы ждать почти 3 месяца. На Венере день длится 58,5 суток, а на Юпитере всего 5 часов. На Марсе день почти как на Земле – 12 часов 18 минут. А самый необычный режим – на Уране. Там полярный день и полярная ночь длятся по 21 земному году.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. «Белтелеком Шоп» превращает мечты в реальность. Ведь «Белтелеком Шоп» — это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Степа Волков, и сегодня я хочу узнать, что такое краудфандинг.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Каждый может придумать что-то полезное, но часто не хватает денег. В банке брать кредит не обязательно. Можно попросить помощи у других людей. Это называется краудфандинг, что значит «деньги от толпы». Каждый дает немного, а вместе получается нужная сумма. Для сборов есть специальные сайты. Люди рассказывают о своей идее, например, дом для котят или школьный театр. Другие выбирают проект и помогают деньгами. Если нужная сумма не собралась, деньги возвращают. Иногда за помощь дарят маленькие подарки – открытку или магнитик. Однажды ребята мечтали о больших качелях-тарелке. Они попросили помощи. Соседи и друзья дали кто сколько мог. Через месяц качели появились во дворе. Каждый, кто помог, катался первым. Вот так работает краудфандинг. Вместе можно сделать мечту реальной.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомню. Даже один маленький вклад способен сдвинуть большую гору. Свой рубль, 10 рублей или даже 10 копеек могут подарить на хорошее дело. Главное, чтобы идея была доброй и нужной. Пока, Лана.
4: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где контролируют скорость сегодня и что создали ученые.
0: Новости.
1: Конкурс при поступлении в университеты Беларуси в этом году будет серьезным. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец. Руководитель отметил, что выросло число 100-бальников, а средний балл по всем предметам повысился на 2-3 пункта. Вместе с тем министр успокоил абитуриентов. В этом году предусмотрено более 33 тысяч бюджетных мест. Напомню, резервные дни экзаменов назначены на 18, 20 и 22 июня. Милиция Беларуси получила более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали десятки платежных реквизитов и счетов преступников. Тем не менее, аферистам удалось обмануть примерно 30 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: Новостям в мире.
1: Русский язык на Украине исключен из текста Европейской хартии региональных языков. Теперь он не подлежит защите на территории страны. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. В Верховной Раде назвали это решение важным для защиты украинского языкового пространства. Из перечня также исключили молдавский язык. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 55-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать в телеграм-канале ГАИ Минской области. И в завершение выпуска ученые создали универсальную вакцину против коронавирусов с помощью искусственного интеллекта. Алгоритм проанализировал огромный массив генетических данных и выявил общие для целых семейств патогенов участки. На их основе создали искусственную антигенную конструкцию. Вакцина прошла первую проверку на 39 добровольцах. Она безопасна и формирует широкий иммунный ответ. Исследователи считают, что такой подход может изменить подготовку к пандемии. Вакцины можно будет создавать заранее, а не после появления новой угрозы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Лето наступило, а вместе с ним и пляжный сезон. Поэтому без модного купальника нам не обойтись. Ловите три тренда. Двойной. Мы носили две майки, два ремня, две рубашки. И вот пришло время двойных купальников. Модели, сшитые так, будто одна надета на другую, выглядят как минимум оригинально. Блестящий. Пайетки, мелкий шиммер, ткань с металлическим блеском и даже стразы. Этим летом на пляже модно сиять. Ну и, конечно же, с 3D-цветами. Тренд вот уже который сезон подряд. Не для заплывов на длинные дистанции, зато выглядит очень женственно и романтично. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды. Это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ-радио. Наслаждайтесь летним настроением вместе с «Минской волной».

0: на «Минской волне».
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропка.бай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Свое Кропка.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» — значит лепшее.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
4: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: В чем сила, брат?
5: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
4: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
6: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
7: Истина в Минской правде.
8: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В этом году об этом заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Президент отметил, что все зависит от желания буквально нескольких человек. По его словам, президент США нацелен на стабилизацию ситуации. Глава государства сделал прогноз, что конфликт России и Украины при особых условиях можно также закончить в этом году. В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили, когда одному из родителей можно взять дополнительный выходной. При воспитании двоих детей в возрасте до 16 лет один из родителей имеет право на один дополнительный выходной в месяц. Учтите, что оплата такого дня может предусматриваться в коллективном договоре. При наличии трех и более детей до 16 лет, либо ребенка-инвалида, полагается один свободный день еженедельно. По договоренности с начальником эту льготу можно заменить на ежедневное сокращение рабочей смены на час. Он оплачивается за счет средств социального страхования.
1: К новостям в мире.
0: Национальная разведка США обнародовала данные об американских биолабораториях. США финансировали более 120 таких объектов в более чем 30 странах. Многие из них проводили исследования с использованием высокоопасных патогенов, отличались непрозрачностью и отсутствием надлежащего контроля. На Украине, как подтвердили в разведке, биолаборатории работали с военными институтами США. Всего на территории Украины находится 40 таких объектов. И к новостям в регионе. Максимальную скорость движения на популярной дороге, связывающей Минск со Смолевичами, Жодино и Борисовым, решили снизить. Подробности рассказали в ГАИ Минской области. Речь идет о участке дороги Р-53 Слобода-Новосады, на которой за 4 года произошло 14 ДТП. В результате 5 человек погибли и 14 получили ранения различной степени тяжести. После осмотра магистрали на участке с 1 по 8 километр приняли решение снизить максимальную скорость до 90 км в час. И в завершении выпуска: в Стамбуле рыжий кот сорвал финал спектакля «Ромео и Джульетта». В самый трагический момент, когда актриса рыдала над телом возлюбленного, животное выбежало на сцену. Пушистый нарушитель принялся играть с волосами погибшего героя, и артисту пришлось пошевелиться, чтобы прогнать кота. Зрители мгновенно забыли о драме и взорвались хохотом. Видеозапись этого курьеза всего за день стала интернет-сенсацией.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 3500 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Музыкальная волна вашего настроения. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать водителям двухколесного транспорта и на что ученых вдохновили зерна риса.
0: Новости.
1: Соединенным Штатам Америки надо действовать быстрее в деле завершения конфликта с Ираном. Об этом президент

0: править ей во время войны или кризиса. По данным агентства Bloomberg, американская помощь может уменьшиться на 30% по стратегическим бомбардировщикам, на 75% по разведывательным и ударным дронам и на 50% по кораблям ВМС. Европейцы уже обсуждают, как вести боевые действия без США. Большинство граждан Евросоюза, Швейцарии и Британии не верят, что Вашингтон будет их защищать. В выходные дни госавтоинспекция усилит контроль на дорогах страны. Особое внимание инспекторы уделят грубым нарушениям ПДД, в том числе со стороны водителей двухколесного транспорта. Под особым контролем у ведомства передвижение на мотоциклах, велосипедах и самокатах. Стражи порядка призывают всех участников движения соблюдать установленные нормы и избегать резких маневров. Пешеходам напоминают об использовании световозвращающих элементов в темное время суток. И в завершение выпуска: британские ученые обнаружили необычное свойство риса и превратили его в умный метаматериал. Эксперименты показали, плотно упакованные рисовые зерна реагируют на физическое воздействие по-разному в зависимости от скорости и силы нажатия. При быстром сжатии материал слабеет, при медленном становится прочнее. Он может изгибаться, деформироваться или затвердевать. Специалисты уверены, что в будущем такой материал пригодится в мягкой робототехнике и защитном снаряжении.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк, улица Ленина, 96В.
2: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
3: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
2: А на горячее?
3: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
2: А еще?
4: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
5: Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
6: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
5: Не ври! Мам, ты где?
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какой город станет культурной столицей СНГ и как нейросеть влияет на жизнь человека.
0: Новости.
1: Банки Беларуси готовы к любой турбулентности. Об этом заявил председатель Нацбанка Роман Головченко. Все банки выполняют нормативы безопасного функционирования. Формируется подушка безопасности. Темпы роста кредитования умеренные. Дефицита кредитных денег нет. Отдельное внимание стресс-тестам. Банки проверяют на способность пережить падение экспортных цен, ужесточение санкций или отток вкладов. По всем сценариям сектор устойчив. Холдинг «Горизонт» будет делать компоненты для автомобилей «Белджи». Об этом рассказали в Министерстве промышленности. Компании подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства мультимедийных систем. Речь идет о панелях приборов, дисплеях и блоках управления. Серийный выпуск компонентов планируют начать уже в следующем году.
0: К новостям в мире.
1: Генпрокуроры США начали масштабное расследование против OpenAI, разработчика ChatGPT. Компания получила повестку с требованием предоставить документы о рекламе, вовлечении пользователей,

0: Три типа зависимости у людей от чат-ботов с искусственным интеллектом. Первый – это уход в вымышленный мир, где пользователь создает фантазийные сценарии и персонажей. Второй – псевдосоциальная привязанность, когда нейросеть воспринимает как друг или партнер. Третий – это кроличья нора, бесконечные вопросы, которые ведут к истощению психики. По словам специалистов, каждый тип привязанности требует своей стратегии восстановления.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет, с вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о том, как маленькая случайность однажды меняет всю жизнь. О том, как открыть правильную дверь, повернуть за нужный угол и встретить самого главного человека. Евгений Долматовский. Случайность.
1: Факты.
2: Стихотворение было написано автором в конце 60-х годов прошлого века. В 1969 году композитор Алексей Акимян написал к нему музыку, и песня «Случайность» зажила своей жизнью. Впервые хит исполнил Вадим Мулерман, а чуть позже ее записал заслуженный артист Армянской ССР Арташес Аветян. Всенародную любовь и статус шедевра он обрел в проникновенном исполнении Анны Герман, которая часто включала песню в свой репертуар. Главный смысл произведения заключен в том, что все судьбоносные встречи, как радостные, так и трагические, порой зависят от банальных, на первый взгляд, жизненных случайностей и совпадений. Это произведение логично продолжает знаменитую тему случая в творчестве поэта. Здесь кармический поворот выступает как спасительная и определяющая сила человеческой судьбы. Жизнь – это цепочка случайностей, событий и неожиданных встреч. А сможет ли нейросеть передать те самые волнующие при этом эмоции? Давайте проверим.

0: «А мы случайно повстречались». Эти строки стали песней, которую знает вся страна. Ее поют на праздниках и в минуты тихой благодарности. Потому что такая песня – это про каждого из нас, про тех, кто однажды открыл нужную дверь, и про тех, кто только в начале своего пути.
1: Не нашел.
2: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Сочное музыкальное лето на Минской волне.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где белорусы будут осваивать робототехнику и кого чаще кусают комары.
0: Новости.
1: В Беларуси сохраняется стабильная ситуация на депозитном рынке. Об этом рассказал глава Нацбанка Роман Головченко. За январь-май остатки по безотзывным вкладам выросли более чем на 2,5 миллиарда рублей. Их доля в рублевом денежной массе достигла 32%. При этом банки поддерживают инвестиционную деятельность, финансируют долгосрочные проекты, модернизацию производств и создание новых мощностей. Руководитель отметил, что ресурсов достаточно, чтобы удовлетворить спрос на кредиты. В Беларуси создадут образовательно-научный центр для подготовки кадров в сфере роботизации. Он откроется на базе холдинга «Горизонт». Центр станет площадкой для подготовки профильных специалистов. В планах к 2030 году увеличить плотность роботизации до 100 роботосистем на 10 тысяч работников. Студенты будут получать практический опыт прямо на производстве.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз начнет переговоры о вступлении в объединение с Украиной и Молдовой в понедельник. Первый переговорный кластер откроется уже на следующей неделе. Все 27 стран ЕС дали согласие. В Брюсселе назвали это признанием реформ, которые Киев и Кишинев проводят в сложных условиях на фоне конфликтов и политической напряженности. На первом этапе стороны сосредоточатся на демократических стандартах. При этом об ускоренной процедуре для Киева речи не идет. На этом настаивает премьер Венгрии.

0: заслуживает ситуация, когда комар кусает рядом с родинкой. Такой укус опасен из-за риска травматизации новообразования.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
5: Мам, открывай карту. Куда поедем?
6: Зачем карту? Открывай туристический портал «Своё.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
7: Хочу в усадьбу Чапских.
6: Тогда я в Троицкий костел.
5: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
4: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Своё.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Своё.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске...
0: Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать выпускникам и кто заработал золотую медаль.
0: Новости.
1: Свыше 58 тысяч выпускников Беларуси попрощались со школой. Об этом рассказали в Министерстве образования. Впереди еще один этап – поступление. Бюджетных мест в этом году более 33 тысяч. Колледжи и вузы готовы принять абитуриентов. В ведомстве отметили, конкурс будет серьезный. Средний балл вырос, а стобалльников стало больше. Прокуратура выявила схему фиктивного трудоустройства выпускников, чтобы они не отрабатывали распределение. Молодые специалисты платили директору компании за взносы в ФСЗН, но сами не работали и денег не получали. Ущерб государству превысил 95 тысяч рублей. Суд признал трудовые договоры недействительными. Возбуждены уголовные дела за причинение имущественного ущерба без признаков кражи. Кроме того, период фиктивной работы не войдет в трудовой стаж.
0: К новостям в мире.
1: В Иране определили дату похорон бывшего верховного лидера Али Хаменеи. Траурные мероприятия пройдут с 4 по 9 июля. Церемония прощания назначена на 4 и 5 июля в Тегеране. Погребение состоится 9 июля в Мешхеде, родном городе политика. Напомню, аятолла погиб в результате атаки Израиля и США 28 февраля.
0: О спорте.
1: Золото чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ принес Беларуси Владислав Кравец. Он победил на дистанции 1000 метров. В активе спортсмена финал Олимпийских игр и призовое место чемпионата мира. Это его третья золотая медаль на европейских первенствах, но первая в личной гонке. Соревнования в Португалии продолжатся до 14 июня. И в завершение выпуска: в Мурманской области России спасли кита, который несколько дней не мог выбраться из рыболовных сетей. Животное получило раны от натянутых веревок. Волонтеры получили разрешение на операцию. Специалисты предварительно изучили степень запутывания и локализацию. Освобождение заняло меньше часа, кит вернулся в естественную среду обитания. Его здоровью ничего не угрожает.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – мультфильм «Зверолюция». История вращается вокруг подростка Зои. Ее мама – ученый, который исследует странные инопланетные ягоды. Совершенно случайно героиня пробует эти плоды, а также дает их трем своим питомцам. Это запускает невероятные изменения в телах героев. Животные начинают говорить и быстро обретают человеческие черты. А вот у самой Зои появляются острые когти, невероятная сила и дикий нрав. И похоже, что скоро эти мутации уже не получится обернуть вспять. А потому девушке и ее поумневшим питомцам нужно найти способ остановить аномальную эволюцию, а заодно и спасти мир. Что же произойдет дальше, узнаете в кино. Например, в Несвежском кинотеатре «Салют» мультфильм выйдет завтра в 14:00.
1: Киномания.
2: Вторая лента – аниме «Ателье колдовских колпаков». В центре события оказывается юная девочка по имени Коко. С самого детства она мечтает стать волшебницей, но управлять магией могут лишь избранные. Однако это не совсем так. Оказывается, что героиня имеет способность к колдовству, но для ее контроля нужен специальный колпак, а еще особые чернила для свитков с заклинаниями. Один из магов решает помочь Коко и учит ее премудростям волшебного искусства. Эти знания очень нужны девочке, ведь только они позволят исправить страшную ошибку прошлого. Какие же приключения ждут начинающую волшебницу, увидите на больших экранах. Например, в Солигорском кинотеатре «Зорко Венеры» мультфильм выйдет завтра в 21:00. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Летняя, сочная, малиновая «Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет пасмурно, дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 10 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: На Минской волне 17 часов.
1: Минская волна. Категория 12+.
0: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супер белорусы.

0: Супербелорусы. Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Город затаил дыхание, потому что на МВ-радио наступает время тех, чья суперсила – разрывать динамики и покорять сердца. У них нет плащей, но есть хиты, которые бьют точно в цель. Я Вика Красовская, и это ваш портал в мультивселенную талантов. Мы начинаем обратный отсчет самых мощных, самых несокрушимых и по-настоящему стальных треков нашей страны. Приготовьте ваши приемники. Уровень адреналина взлетает до максимума. Это супер. Белорусы. Лига выдающихся артистов уже в сборе. Поехали!
0: Удар первый.
1: «Жизнь» — это большой фильм, где ошибки, они же блуперсы, только добавляют искренности. Наши ребята подготовили для вас идеальный саундтрек к самым динамичным моментам. Лера Бернатович, Артем Скороль. Блуперсы.

Ой-ой-ой, зафиксирован мощный скачок энергии. Если вы почувствовали, как земля уходит из-под ног, не паникуйте. Это не землетрясение. Это в наши колонки врывается дуэт, чья суперсила управлять гравитацией танцпола. Они выпускают на волю звуковую волну, против которой нет иммунитета. Настраиваем свои внутренние частоты и ловим этот ритм каждой клеткой тела. Максимальная амплитуда и запредельный драйв. Juicy Beat, Lennox Nova. Vibration.

0: Супер белорусы. Удар третий.
1: Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

0: В мире, где каждый день это битва за крутое настроение. Когда тучи серости пытаются захватить эфир, на помощь приходят они.
1: Супербелорусы.
0: Говорят, когда мы влюбляемся, внутри происходит настоящий взрыв эмоций. Но наша следующая участница превратила это чувство в мощный танцевальный бит. Приготовьтесь, этот вокал прошибает насквозь, а ритм заставляет сердце биться в унисон. Не Вика, бабочки.

Даже самым мощным героям нужна пауза, чтобы восстановить силы. Когда дым битвы рассеивается, а город умывается первыми каплями свежести, наступает время для особенной музыки. Он приготовил идеальный саундтрек для тех, кто любит этот чистый, ни с чем не сравнимый момент обновления. Здесь нет лишнего шума, только легкий ритм, который проникает прямо под кожу, и вера в то, что солнце обязательно вернется. Выдыхаем все лишнее и ловим этот вайб. Тоннел после дождя.

0: часы.
1: Прямо сейчас открывайте сайт mvolna.by, голосуйте и меняйте расстановку сил в хит-параде «Супер Белорусы». А теперь время нашей рубрики «Суперсила».
0: Суперсила.
1: Иногда, чтобы услышать настоящий хит, нужно заглянуть за кулисы. Наш следующий герой долго создавал музыку для других, но теперь сам дарит нам свои песни. В хит-параде «Супер Белорусы» устроился исполнитель с потрясающим чувством стиля. Ловим легкое настроение и вспоминаем юность. Лирик. Кассеты.

0: это «Супербелорусы». Концентрация хитов, которые вы точно слышали.
1: Супербелорусы.
0: Она штурмует хит-парады со своим мощным синглом. Этот трек стал настоящим манифестом для тех, кто пережил крушение иллюзий, но нашел в себе силы возродиться из пепла. Певица доказывает статус супербелорусский не только на сцене. Ловите горячую новость. Алена официально стала ведущей популярного утреннего шоу. Теперь она заряжает позитивом всю страну в прямом эфире. Товстик. Разбитые мечты.

0: Это не просто хит-парад, это супербелорусы. Летим дальше. Мы на МВ-радио не тратим время на теорию. Мы создаем музыкальную реальность. Пока другие спорят о форматах, мы просто включаем то, что у каждого белоруса сейчас на репите.
1: Супербелорусы.
0: Бывают песни, которые согревают даже в самый пасмурный день. Наш следующий участник хит-парада «Супербелорусы» создал настоящий музыкальный уют. История о чувствах, которые так же легко вскружат голову, как глоток любимого кофе. Искренний и талантливый. Никита Белько. «Капучино».

0: Приготовьтесь. Сейчас по проводам потечет ток сверхвысокого напряжения. Мы подошли к моменту, когда музыка обретает плотность и становится настоящим щитом против любых невзгод.
1: Квантовый скачок.
0: Если вы искали источник солнечной энергии, способный запитать целый мегаполис, то вы его нашли. У нее есть секретное оружие, которое заставит вас сиять ярче любой звезды. Это не просто танцевальный бит, это настоящий выброс эндорфинов и света, который пробивает любую тьму. Отбрасываем тени, выходим на свет и сияем вместе с ней. Погнали зажигать! Лили Сэм. Ш-ш-ш.

0: часы.
1: У этой артистки нет нужды в лазерах или полетах. Ее голос и есть та самая стихия, которая сокрушает преграды. Она знает все о том, как найти неисчерпаемый источник внутри себя, когда кажется, что ресурсы на нуле. Это мощь в чистом виде. Настя Кравченко.

0: На МВ Радио мы не тратим время на лишние разговоры и споры о форматах. Мы просто делимся с вами музыкой, которая отзывается в сердце каждого белоруса. Впереди три потрясающих трека, которые звучат на одном дыхании. Никаких пауз и долгих речей. Только чистая энергия нашей родной музыки. Сделайте приемники погромче. Мы начинаем этот мощный музыкальный марафон.
1: Супербелорусы. Финальная битва.
0: Цой, Анна Трубецкая, Радио.

0: Миссия выполнена. Сегодня мы еще раз доказали, супергерои живут не на страницах комиксов, а в наших плейлистах. Их голоса – это их оружие, а ваша любовь – это бесконечный источник энергии. Мы узнали именно тех, кто сегодня возглавил Олимп. Но помните, в этой вселенной все может измениться за одну секунду. Берегите свои суперспособности, не выключайте внутренний драйв и оставайтесь на частоте, где музыка всегда на вашей стороне. С вами была Вика Красовская и самые мощные треки страны. Мы не прощаемся, мы уходим в тень, чтобы вернуться ровно через неделю с новыми силами и новыми героями. Это были супербелорусы на МВ Радио.
1: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист. Супербелорусы на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Завтра в Минской области будет пасмурно, дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 10 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

колеса, грядки и лопата. Летние выходные на Минской волне.

0: Завтра в Минской области будет пасмурно, дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 10 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет пасмурно, дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 10 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет пасмурно, дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 10 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет пасмурно, дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 10 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4 FM.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

Завтра в Минской области будет пасмурно, дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 10 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je t'ai.

Завтра в Минской области будет пасмурно, дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 10 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.